0: Вот колеса ци. Сеньор Хорес, Родриго Сантамара де Севану де Лонго, а сио братре Альварес Антонио де Севану де Лонго, а сеньор Хорес, Родриго Сантона де Лонго, Хорезо. Повидан, сеньор Хорес, Родриго Сантамара де Севану де Лонго. Не, спять, повидан, сеньор Хорес, Родриго Сантамара де Лонго, Хорезо, Парезо. Не, спять, еще, ну, добре, это было вообще. Ио братре Альварес Антонио де Севану де Лонго, повидан, Джасинту Хорезо, Парезо, де Лонго, де Евгенио. Не, спять, добре, это было.
1: Humoriada.